0: слышал?
1: Я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали, там их растоптали. Ну я так его и бил ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь, где? Чуть ли не у Брусских дверей. Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. Ну, броя не было. И мы отошли с одним, ну, там, знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Продрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Но тот что-то стал его, как бы, хуёв. А его отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я это не ожидал. Знаешь, так схватил. Блядь. Он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами. Женщина кричит, он его сейчас убьет, убивает, блядь. Вот все нахуй, блядь. Ну, ты понимаешь, я не виноват абсолютно. Я своей вины, ты знаешь.
0: Да, ну да, ты знаешь.